0: Вот, монах ждал.
1: А баба ждала у себя Мария.
0: Ну что, Мария? Мария! Мария! Ой, кто же? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, я. Ой,
3: Wah,
0: makasih. Oh, iya. Sekarang mama kan jual-jual, jadi gak punya emas, ibu.